градус кече. Хотанда хава учук. Температура 24-тен 37 сельсия градус кече. Үрімчеді хава учук. Температура 24-тен 36 сельсия градус кече. Хава райды мәлумат аңлаттық.